0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. В Витебске и Минске будет до +30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM.

0: Дорога.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро, город! Это Компас ФМ, я Наталья Егорова. На часах студии почти 7. Суббота уже почти наступила. Остался всего один шаг, этот пятничный день. 31 июля, последний день этого месяца, так что давайте выжмем из него все по максимуму. Улыбаемся даже сквозь сон, потому что сегодня мы зажигаем. За окном обещают теплую погоду, так что греет не только солнце, но и наша музыкальная подборка. Но чтобы день точно удался, слушаем хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это группа А-Студио.
1: Я не могу без тебя, я все думаю о нас.
0: Перед этим появится Queen.

0: Ну, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну, а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какое разъяснение дал президент аграриям во время поездки в Брест и о громкой победе минских баскетболистов на играх будущего в Астане.
1: Новости. На Компас-ФМ.
0: Глава государства разъяснил аграриям его решение о направлении в армию недобросовестных участников уборочной. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Брестский регион накануне, пишет Белта. По словам президента, его цель не запугать, а наоборот проверить и дать возможность работнику проявить себя в другом мужском сложном труде. В этой связи он подчеркнул, что если на всех уровнях наладить трудовую и технологическую дисциплины, то белорусы многого достигнут. Автостоянка более чем на 880 машиномест появится в национальном аэропорту, пишут Минск Новости. На обновленной парковке более 1500 мест отведут посетителям, около 350 для служебного транспорта и 6 отдадут под транспорт для людей с ограниченными возможностями. Сейчас на площадке проходят строительные работы, а еще там, где пешеходные пути пересекаются с проезжей частью, уберут перепады высот. Дорожки и тротуары уложат твердым и нескользким покрытием. Состязание на лучшую артиллерийскую батарею началось на Обуз-Лесновском полигоне накануне, рассказали в Минобороны. Так, из закрытых позиций военнослужащие вели огонь из самоходных установок «Гиацинт» и «Гаубиц МСТБ». На каждом этапе состязания оценивали методику постановки задачи командирам, действия расчетов и точность выполнения огневых задач. А уже сегодня мастерство продемонстрирует расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган». И последнее. Минские спортсмены победили на турнире по фиджитал-баскетболу на играх будущего в Казахстане, пишет Белта. В игре с командой из Южноафриканской Республики белорусы разгромили соперников в виртуальной части с

0: Счетом 21. Сегодня за выход в четвертьфинал подопечная Яна Маринина сыграет с проигравшей командой в паре с хорватами и черногорцами. В соревновании по фиджитал-баскетболу участвуют 12 команд.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. В Витебске и Минске будет до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Ну что, вы только что прошли посвящение фанаты рока. Сегодня пятница, последнее утро июля. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Queen, We Will Rock You. Эта песня не просто звучит, она бьет. Два хлопка, один топ, и ваш завтрак уже сам себя приготовил. Потому что на такой волне ничего невозможного нет. Знаете, ее часто поют на стадионах, но сейчас в начале 8 утра она звучит в ваших наушниках и машинах. Это лучший старт дня. Ловите следующий трек. Совсем скоро нам составят компанию А-студио. Перед этим прозвучит Реймон, ну а раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Новый мини-дрифт открывается сегодня в Минске. Это аттракцион, где вы сможете почувствовать себя гонщиком на компактной трассе. Здесь предлагают заезды на маленьких, но мощных электромобилях. 6 машин на выбор, и это копии легендарных дрифт-автомобилей. 10 минут заезда стоит 60 рублей в будни и 65 в выходные. Мини-дрифт находится на улице Харужей, 25. Работает до 10 вечера без выходных. Предварительная запись обязательно.
0: Планы на вечер.
3: А еще в Минске открывается стильная бильярдная «Бездельники». Сегодня она начнет работать в тестовом режиме. Здесь не только бильярд, но и музыка, вечеринки и соревнования. Уютная атмосфера с дизайнерскими столами. Час игры стоит 25 рублей, но сегодня, в день открытия, играть можно бесплатно по живой очереди. Бильярдная «Бездельники» находится на проспекте Независимости, 95, корпус 3. Пока в тестовом режиме, работает с 5 до 11 вечера. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

был Руслан Алихно с песней «Оглянись». Но нам оглядываться некогда, мы движемся вперед. На часах студии почти 7.30. Давайте-ка вспомним, чем запомнилось 31 июля. И ровно 435 лет назад Колумб во время своей третьей экспедиции открыл остров Тринидад. Находится он в Карибском море, всего в 11 километров от побережья Венесуэлы. Ну а в 1815 году в Англии случилась первая в мире железнодорожная катастрофа. Паровоз взорвался прямо во время демонстрации. Инженер хотел разогнаться, перекачал пар, и все. Мужская любовь к скорости и риску, как видите, имеет глубокие корни. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше музыка и много всего интересного. Ну а пока послушаем что-то бодрое прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.

0: одна.
1: Все эти исполнители в нашем эфире, ну а пока проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске местами скопились автомобили на улице Ленина, а также на улице Правды у пересечения с улицей Смоленская. В Минске тоже пока пробок нет.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Утро. Компас FM.
1: Только что слушали песню «По коже», спел ее Лермонт. Ну а мы продолжаем наше утро. На календаре 31 июля – день, когда мужчины доказывали, кто тот главный. В 1917 году началась битва при Пашенделе, одно из самых масштабных сражений Первой мировой. Но в 1928 на Олимпиаде в Амстердаме полячка Халина Конопаска, первая в истории женской легкой атлетики, взяла золото в метании диска. Но вы держитесь, в этот день родился Луи де Фюнес, тот самый жандарм из Сан-Тропе, который доказал, что настоящий мужчина умеет быть смешным. И Леонид Якубович, ему сегодня 81 год. «Поле чудес» — это классика, что не говорите. С вами Наталья Егорова, оставайтесь на Компас FM, теперь о музыкальных планах, и совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим ждем The Cure, ну а раньше всех конец фильма. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все про брокколи. Почему ее называли итальянской спаржей, узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что уже появились пробки в Могилеве на проспекте Мира от улицы Крыленко до Ленинской. На 6 минут вас задержат в пути. Витебские дороги свободны, в Минске пробки. И вот где придется постоять. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут. На Долгобрудской от Уральска до Ботанической 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про брокколи. Вы узнаете, почему ее называли итальянской спаржей, чем она полезна и кому не стоит включать ее в рацион.
0: «Здоровый день».
2: Первыми на брокколи обратили внимание жители Италии, поэтому во всем мире ее называли итальянской спаржей. Сами же итальянцы называли ее в честь внешнего вида, который напоминает раскидистые ветви дерева, что по-итальянски звучит как брокко. В то время не было сложных химико-биологических лабораторий, чтобы ответить на вопросы о полезности этого овоща. Однако еще тогда люди заметили, что от нее повышается выносливость человека. У людей, которые много работали физически, мышцы восстанавливались быстрее. Связано это с содержанием большого количества рибофлавина, который относится к витаминам группы В. Это вещество помогает правильно усваиваться белкам, жирам и углеводам. Также он положительно влияет на зрение и здоровье ногтей и волос. Богато брокколи и витамином А. Его там больше, чем в любой другой капусте. Он полезен для зрения, активно участвует в укреплении иммунной системы, необходим для сохранения молодости клеток и формирования новых. Тиамин или витамин В1 важен для нервной системы и нормализует работу сердца. По данным результатов исследований Американского университета Джона Хопкинса, брокколи улучшает когнитивные функции мозга, снижает риск заболеваний шизофренией и аутизмом, а также снимает обострение уже развитой болезни. За эти свойства отвечает необычное вещество сульфорафан. Хорош этот вид капусты и для профилактики онкологических заболеваний благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Для женщин брокколи особенно полезно. Целый комплекс из бета-каротина, калия, селена, а также цинка и некоторых аминокислот удаляют лишний эстроген, предупреждая развитие рака груди. Клетчатка, содержащаяся в овоще, кроме благотворного влияния на пищеварительную систему, выводит из крови плохой холестерин и, конечно, токсины и шлаки. Конечно, как и многие дары природы, брокколи богата самыми разными витаминами. Основные мы узнали, но не нужно забывать, что некоторые вещества могут нанести вред людям, страдающим от гипотиреоза, язвы желудка или расстройства кишечника. Несмотря на то, что клетчатка в брокколи работает мягко, она может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. В остальном брокколи имеет очень мало противопоказаний и много пользы. Главное – знать меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами «Утро пятницы», вы слушаете «Компас ФМ». Меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу наша ведущая Вера Светлова собрала для вас все самое важное и интересное. Но пока ждем Веру, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кто появится у нас совсем скоро, это Сергей Трофимов. Перед этим послушаем Стива Уандера. Ну а раньше всех Александр Маршал. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки, на МКАД от Ташкентской до магистральной 8 минут, на Сурганово от Куйбышева до проспекта Независимости 23 минуты, на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какие визы введет Черногория и о дронах в школах США.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко сегодня, пишет Белта. Президент отметил, что ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола. Его золотой пас, который принес победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Ивана Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, который внес значимый вклад в развитие баскетбола и воспитание молодежи. Черногория ведет электронные визы с 1 ноября, пишет Белта. С этого дня иностранцы смогут подавать заявления, загружать документы, оплачивать сборы, получать визу онлайн, без обязательного визита в консульство. Добавлю, до 31 октября белорусы могут въезжать в Черногорию без виз, а также проезжать и находиться на территории страны до 30 дней. Круглосуточный лагерь для трудных подростков «Призывник» действует на базе одного из соединений сил спецоперации, рассказали в Минобороны. Его участники – воспитанники Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа номер 2 деревообработки. Юноши в возрасте 16-18 лет, ранее имевшие проблемы с законом, под руководством военнослужащих проходят курс молодого бойца. В программе лагеря – топографическая, строевая, огневая подготовки, сборка и разборка оружия, элементы рукопашного боя. Добавлю, эффективность программы подтверждается практикой. С 2019 года около 60 воспитанников училища прошли срочную

0: срочную военную службу, а часть из них осталась служить по контракту. И последнее. Дроны с перцовым газом для защиты в случае стрельбы будут использовать в школах США, пишет Белтам, пока беспилотники начнут тестировать в 3 штатах. Дроны способны передвигаться по школьным коридорам со скоростью до 80 км в час под управлением специально обученных пилотов. Данные устройства смогут проникать в помещения, где начата стрельба раньше полицейских, что может спасти жизни.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 30 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Классика, которую включают, когда хотят сказать главное, но стесняются. Интересно, что в 1984 году эта песня получила Оскар и Золотой Глобус. Это единственный случай, когда песня из фильма, который провалился в прокате, стала мировым хитом. А еще такое чувство, что Стиви написал эту песню специально для тех, кто забыл поздравить свою жену с днем рождения. Так что если ваш план в пятницу идет не по плану, не расстраивайтесь, звезды бывают и такими. Главное вовремя позвонить и сказать нужные слова. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, мы продолжаем слушать музыку. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова, перед этим Сиси Кейдж. Ну а раньше всех «Свинцовый туман» появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, какие изменения принесет белорусам август. Подробности узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки, на Сурганово от Куйбышева до проспекта Независимости 19 минут. Придется постоять. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Ну что ж, лето почти пролетело. Осталось только насладиться августом. Он принесет не только теплые дни, но и изменения в нашу жизнь, сообщает телеканал ОНТ. О них сегодня и поговорим. Итак, молодые специалисты выходят на отработку. Это касается выпускников вузов и колледжей, которые обучались на дневном бюджетном отделении. Отработка обязательна. Прогул чреват серьезными последствиями. Уволиться можно, но список уважительных причин для этого довольно узкий. Это может быть поступление на дневную форму обучения для получения следующего уровня образования, нарушение нанимателем законодательства о труде и другое. Кстати, молодым специалистам положен целый комплекс привилегий – от жилищных до льготного кредита и стимулирующих выплат. Также начнется выплата матпомощи многодетным семьям на каждого школьника. Ее размер – 159 рублей 11 копеек. Напомню, такую помощь предоставляют многодетным, независимо от дохода семьи, и перечисляют ее на базовый счет получателя. А еще изменится размер бюджета прожиточного минимума. В августе он составит 530 рублей 37 копеек. Кроме того, вырастут и некоторые пособия. Например, выплаты по уходу за ребенком до 3 лет. Так, на первого малыша ежемесячное пособие будет 1057 рублей 70 копеек. На второго и последующих детей 1208 рублей 80 копеек. А на ребенка-инвалида почти 1360 рублей. А еще на 4,1% увеличатся возрастные выплаты к пенсиям, а также станут больше государственные пособия семьям, воспитывающим детей. Кроме того, нововведение ждет и белорусских туристов, которые направляются в Египет. Страна запускает систему цифровых туристических виз. Сначала это коснется только аэропорта Каира, а затем и других воздушных гаваней. Вместо бумажных вклеек в паспорте путешественники получат QR-код. Оформить цифровую визу можно будет через сайт мобильное приложение или терминалы самообслуживания в аэропортах, а оплатить только безналом. Так что август обещает быть не только теплым, но и по-настоящему насыщенным на перемены. Следите за новостями, и пусть последний месяц лета принесет только добрые события. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости».

0: На часах студии 9:28, 31 июля, день, когда родились великие люди. Комик Луи де Фюнес, которого мы помним по таким фильмам, как «Жандарм Сан-Тропе», «Оскар», причем последний, очень рекомендую пересмотреть, это нечто. Ну а также наш бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Кстати, у меня всегда возникал вопрос, куда девались съедобные подарки, которые привозили участники программы. А еще хоккеист Евгений Малкин, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, входит в состав 40 лучших бомбардиров истории НХЛ. Три ярких личности в один день. Это ли не повод для хорошего настроения? Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Бурито.
1: Ты знаешь, знаю я, мы единое целое. Две разных планеты, закаты, заря, черная и белая.
0: Перед этим Gypsy Kings. Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: Да,

0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Лобанка от Одинцова до Притыцкого 4 минуты, на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости 7 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: «Ты не такая, как все» пела группа Skynet только что, но у нас утро в самом разгаре. Ну а пятница как раз тот день, когда хочется завершить все, что планировали. И лучше это сделать в первой половине дня, чтобы вечером отлично отдохнуть. Кстати, у нас на Компас FM в пятницу и субботу вечером звучит дискотека 90-х. Можно слушать и танцевать под любимые песни. Ну а сейчас самое время для того, чтобы выпить второй кофе и улыбнуться встречным людям. Мы с вами здесь и сейчас. Есть музыка, хорошее настроение и выходные впереди. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. Вот кого мы слышим. Очень скоро Бурито. Перед этим Gypsy Kings. Ну а раньше всех Ума Турман. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на проспекте Машерова от проспекта Независимости до Куйбышева 9 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Новый мини-дрифт открывается сегодня в Минске. Это аттракцион, где вы сможете почувствовать себя гонщиком на компактной трассе. Здесь предлагают заезды на маленьких, но мощных электромобилях. 6 машин на выбор, и это копии легендарных дрифт-автомобилей. 10 минут заезда стоит 60 рублей в будни и 65 в выходные. Мини-дрифт находится на улице Хоружей, 25. Работает до 10 вечера без выходных. Предварительная запись обязательно.
0: Планы на вечер.
2: А еще в Минске открывается стильная бильярдная «Бездельники». Сегодня она начнет работать в тестовом режиме. Здесь не только бильярд, но и музыка, вечеринки и соревнования. Уютная атмосфера с дизайнерскими столами. Час игры стоит 25 рублей, но сегодня, в день открытия, играть можно бесплатно по живой очереди. Бильярдная «Бездельники» находится на проспекте Независимости, 95, корпус 3. Пока в тестовом режиме, работает с 5 до 11 вечера. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: формы собственности. Речь зашла и о деятельности компании «Савушкин продукт». Александр Лукашенко отметил, что таким крупным переработчикам молока нужно активнее заниматься развитием сырьевой базы и вкладываться в сельское хозяйство. Жители заводского района столицы предупреждают о возможном шуме, пишут Минскновости. Так, с 1 по 3 августа на ТЭЦ-3 будут проводить работы по подготовке электростанции к отопительному сезону. В Минскэнерго предупредили, что в дневное время возможен повышенный уровень шума. При этом тепло- и электроснабжение потребителей будут осуществлять в штатном режиме. Министерство культуры и киностудии «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. 146 лет по человеческим меркам исполнилось самой старой кошке на планете, пишет «Точка.бай». На свет животное по кличке Милли появилось 31 год назад. Долгожительница живет в Великобритании. Несмотря на возраст, питомица выглядит достойно и чувствует себя великолепно. Сейчас любящий хозяин окружает ее особой заботой. Жару спасает вентиляторами и ледяной водой. А в рационе Милли только качественная рыба и курица, а пьет она исключительно бутилированную минеральную воду.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 30 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, вот мы и добрались до последнего дня этого месяца. Для тех, кто в отпуске и потерялся в днях недели, напоминаю, сегодня 31 июля и пятница. И мне кажется, сегодня все без исключения поют оды этому дню. Тогда как время тянется, то летит незаметно. Так что успевайте и вы сделать все запланированное, чтобы на выходных можно было действительно отдохнуть. Тем более, что погода тому очень даже способствует. О ней мы поговорим чуточку позже, а пока давайте расскажу о наших музыкальных планах. Итак, мы послушаем Ирину Дубцову, еще Мото, ну а прямо сейчас в эфире появится Александр Шевченко. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. Я желаю вам отличного дня и только суперского настроения. Ну и через несколько минут будет гороскоп, так что да, оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас ФМ. Компас ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова, и прямо сейчас будет коротенький гороскоп. Ну и так как сегодня пятница, то говорить будем о развлечениях. Если одним предложением, то звезды советуют выбирать спонтанный отдых. Так, начинаем мы с огненных знаков. Это Овны, Львы и Стрельцы. Вам нужно сменить обстановку, отправляйтесь на шумную вечеринку или квест. Переходим к земным знакам. Это Тельцы, Девы и Козероги. Выбирайте эстетичные места, уютный ресторан, кинопремьеру или выставку. Далее, на очереди воздушные знаки. Это Близнецы, Весы и Водолеи. Идеальные будут для вас настольные игры в компании, стендап-шоу или прогулка-экскурсия. Ну и заканчиваем мы водные стихии. Это Раки, Скорпионы и Рыбы. Лучший выбор для вас сегодня – концерт живой музыки, спа-релакс или просмотр атмосферного фильма дома. Вот такими были советы от звезд. Ну а как провести этот день и вечер – решать только вам самим. Главное – подольше оставайтесь в нашей компании. Ну и скоро в нашем эфире появится группа «Градусы».
1: Я выйду здесь, нажми на стол. Я дикий, пойми, я дикий на зло.
0: Также будет «The Connells». Ну а раньше остальных послушаем Владимира Кузьмина.

0: Да, сегодня можно с легкостью потеряться. Главное делать это с правильными людьми и вернуться к понедельнику. Ну а с вами, как всегда, Компас FM, Анастасия Лисова. Да, слушать будем в ближайшее время Golden Era. Еще появятся градусы. Ну а прямо сейчас услышим Александра Маршала. Так что хорошей вам пятницы, друзья. Если потеряетесь, то ищите нас по Компасу.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Вам он преклоняется перед этим животным, так как она героиня. А еще глава государства отметил, что во Вторую мировую войну в партизанских отрядах хоть одна корова, но она была. ГАИ возьмет под усиленный контроль дороги страны сегодня и в выходные, пишет Белта. Цель – предотвратить ДТП, поэтому в фокусе внимания – грубые нарушения ПДД, нетрезвые водители и бесправники. Также инспекторы проверят на соблюдение скорости, проезд на запрещающие сигналы, светофоры и маневрирование. А еще под контроль попадут места массового отдыха. А в Могилевской области с участием экипажей ДПС «Стрела» МВД совместно с нарядами из смежных регионов пройдет спецмероприятие. Безопасность на первом месте. Министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами по реализации поручений президента, связанных с уборочной кампанией. Сегодня рассказали в оборонном ведомстве. Военкомы доложили о проделанной работе, проблемных вопросах и способах их решения. Министр поблагодарил их за работу, отметив 100% охват хозяйств. А еще он поручил продолжать взаимодействие с сельхозсектором и вести информационную работу с населением до конца уборочной кампании. Сейчас же военное ведомство совместно с местными властями прорабатывают алгоритмы призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не исполняют свои обязанности по уборке урожая. Предложения будут представлены главе государства. И последнее. Гастрофест «Ивьевский помидор» пройдет в райцентре 8 августа, пишет Белта. В программе огромный бутерброд с томатами, шоу парашютистов, концерты, зрелищные конкурсы и сабантуй. Но ее гвоздь – это помидорное шоу-битва «Иви де Томата Тейра». Также и для маленьких гостей пройдет нешуточное сражение «Помидорный бой» не по-детски. А лучших овощеводов, кому удалось вырастить самый крупный томат-великан, оценят в конкурсе «Сеньор помидор». Для участия в отборе принимают плод с минимальным весом 0,5 кило.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве и Витебске будет до плюс 17, в Минске до 19 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске возможны кратковременный дождь и местами гроза. А температура в этих городах до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Раз уж мы тут движемся на волне любимых хитов, самое время немножко просветиться в музыкальной сфере. Я внезапно узнала, что сегодня, 31 июля, день необычных музыкальных инструментов. Например, нюкель-харп, терминвокс, амникорд или глюкофон. Мне вот интересно, как так вышло, что у них у всех день рождения в один день. На самом деле, этот праздник придумали, чтобы просто рассказать о самых уникальных творениях, которые воплощают художественные образы с помощью звуков. Но что касается того, что прозвучит в ближайшее время на Компас FM, это Михаил Задорин, Владимир Пресняков, а раньше всех дуэт Ума Турман. Все это буквально через 20 секунд. Эту пятницу с вами провожу я, Дарья Ветрова.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: За весной только что собиралась группа «7 дней», именно так называется их композиция, и я бы тоже с удовольствием вернула время к весне, потому что даже не заметила, как наступило лето и как оно добралось до августа. Просто кошмар. Все из-за этой погоды, из-за этих дождей. Будем надеяться, что хотя бы август нас не подведет. Но пока расскажу о ближайших музыкальных планах на Компас FM, кто же нас порадует из исполнителей, и это будет Ираклий. Как не бывает, сердце сгорает. До этого появится группа Europe. А раньше всех споют Вячеслав Бутусов и группа Юпитер.
1: Парохода за окном мелькают дни, они как взлетные огни.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы. Эту пятницу с вами провожу я, Дарья Ветрова. Прекрасного вам продолжения дня.
2: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «Нежность моя» от Валерии была только что в эфире, и эта песня стала абсолютным хитом благодаря авторам Виктору Дробышу и Олегу Попкову. Она вышла осенью 2006 года, Валерия получила за нее престижную премию «Золотой граммофон», а еще песня победила в номинации «Радио хит года» на премии «Рекорд 2027». И при этом огромный успех альбома и этого трека позволил певице собрать аншлаг в Олимпийском в Москве. У нас впереди еще много классных хитов. Проводите эту пятницу с нами на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И дальше мы услышим в эфире Майкла Лернс, Турок, Ираклия, а раньше всех Моральный кодекс. Эта группа появится после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Майкл Лернс Турок звучали только что с композицией «Someday». Она вышла в 95 году и почти незаметно прошла в Европе. Зато в странах Азии месяцами держалась на вершинах хит-парадов. Ну и, видимо, у нас она тоже полюбилась, раз мы слушаем ее даже спустя 30 лет. На часах почти 16. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам совсем скоро. Скоро появится Сергей Лазарев.
1: Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься, нравишься?
0: До этого споет Джон Осборн. А раньше всех услышим легендарный Чайф.
2: В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди.
0: Все это ждем после выпуска новостей с Ириной Журавлик.
3: В Минске 16 часов.

0: Баловать крестьян нельзя, но если дают результат, надо платить. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район сегодня, пишет Белта. Знакомясь с деятельностью местного производственного филиала предприятия «Савушкин продукт», он отметил неплохой труд работников и соответствующий заработок за него. Еще Александр Лукашенко обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты, так как это вопрос номер один. А обращаясь к руководителю предприятия и коллективу, президент подчеркнул, что создаваемая продукция – это плод ума, опыта и устремлений специалистов-руководителей. В нее вложен труд от крестьянина до рабочего на данном предприятии. Строительство столичной Зеленалужской линии метро набирает обороты, сообщает телеканал СТВ. Так, мощный тоннелепроходческий комплекс «Мария» с мая успешно преодолел почти 280 метров под землей. Задача новой установки – пройти 3,5 километра и прорубить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до действующей юбилейной площади. И сейчас уже готовится вывести «Марию» на проектную скорость. Это около 250 метров в месяц. Военнослужащие 5-й отдельной бригады спецназначения десантировались на воду из вертолета Ми-8, рассказали Минобороны. Спецназовцы совершили прыжок с высоты 600 метров и приводнились с парашютом на Михайловское водохранилище. Добавлю, перед выполнением сложнейшего элемента воздушно-десантной подготовки военнослужащие сдали зачеты по плаванию, а затем отработали все необходимые действия от отделения до приводнения. И только после подробных инструктажей их допустили к прыжкам. И последнее. Фильм «Новогодняя история» снимают в Минске, пишет «Точка.бай». В основе проекта пьеса Влады Ольховской. А режиссирует добрую семейную мелодраму с элементами комедии Игорь Четверяков. По его словам, в знойное лето команда работала с искусственным снегом и ночные сцены снимали на улице. Но, как отметил российский актер Павел Комаров, в фильме достаточно много компьютерной графики, что позволит зрителю увидеть полностью доработанную картину, зимнюю и сказочную.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшую ночь в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве и Витебске будет до плюс 17, в Минске до 19 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске возможны кратковременные дождь и местами гроза. А температура в этих городах до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: А кофе в постель всегда хорошая идея, даже в 16-15. Осталось только найти постель на работе или в машине, если вы сейчас в дороге. Но даже без постели кофе приносит удовольствие. Я вот буквально только что допила свой стаканчик из любимой кофейни. Настроение поднялось, уровень бодрости тоже, и я готова заряжать вас дальше любимыми хитами на Компас FM. С вами в эту пятницу я, Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро у нас появится елка.
1: Мир открывается для нас двоих.
0: До этого споет группа «Оазис». А раньше всех услышим братьев Гримм.
2: Простая история, где только лишь ты и я.
0: И эта простая история прозвучит буквально через 20 секунд.
3: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Песню «Lucky Stranger» Сергей Лазарев выпустил на русском и английском. Вся стилистика трека и клипа пропитана ностальгией по музыкальной культуре и танцевальным ритмом 80-х годов. Для этого использовали яркие, неоновые и контрастные цвета. Обожаю этот зажигательный трек. Сколько бы раз ни слушала, никогда не надоедает, только заряжает позитивом и энергией. Предлагаю дальше заряжаться любимыми хитами. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. Будем проводить этот вечер вместе. И скоро к нам присоединятся «Елка», группа «Оазис», а раньше всех группа «Високосный год». Все это услышим после программы «Здоровый день», в которой узнаем про брокколи, а именно, почему ее называли итальянской спаржей и чем она полезна, расскажет Михаил Громов. Но сначала предлагаю узнать о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: И по информации Яндекс.Карт, в Витебске скопились автомобили на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске уже шестибалльная загруженность, вот что значит пятница. Пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Еще один затор на МКАД от Нестерова до Байкальской. Также почти 20 минут придется постоять на Козловой проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про брокколи. Вы узнаете, почему ее называли итальянской спаржей, чем она полезна и кому не стоит включать ее в рацион.
1: «Здоровый день».
3: Первыми на брокколи обратили внимание жители Италии, поэтому во всем мире ее называли итальянской спаржей. Сами же итальянцы называли ее в честь внешнего вида, который напоминает раскидистые ветви дерева, что по-итальянски звучит как брокко. В то время не было сложных химико-биологических лабораторий, чтобы ответить на вопросы о полезности этого овоща. Однако еще тогда люди заметили, что от нее повышается выносливость человека. У людей, которые много работали физически, мышцы восстанавливались быстрее. Связано это с содержанием большого количества рибофлавина, который относится к витаминам группы В. Это вещество помогает правильно усваиваться белкам, жирам и углеводам. Также он положительно влияет на зрение и здоровье ногтей и волос. Богато брокколи и витамином А. Его там больше, чем в любой другой капусте. Он полезен для зрения, активно участвует в укреплении иммунной системы, необходим для сохранения молодости клеток и формирования новых. Тиамин или витамин В1 важен для нервной системы и нормализует работу сердца. По данным результатов исследований Американского университета Джона Хопкинса, брокколи улучшает когнитивные функции мозга, снижает риск заболеваний шизофренией и аутизмом, а также снимает обострение уже развитой болезни. За эти свойства отвечает необычное вещество сульфорафан. Хорош этот вид капусты и для профилактики онкологических заболеваний благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Для женщин брокколи особенно полезно. Целый комплекс из бета-каротина, калия, селена, а также цинка и некоторых аминокислот удаляют лишний эстроген, предупреждая развитие рака груди. Клетчатка, содержащаяся в овоще, кроме благотворного влияния на пищеварительную систему, выводит из крови плохой холестерин и, конечно, токсины и шлаки. Конечно, как и многие дары природы, брокколи богаты самыми разными витаминами. Основные мы узнали, но не нужно забывать, что некоторые вещества могут нанести вред людям, страдающим от гипотиреоза, язвы желудка или расстройства кишечника. Несмотря на то, что клетчатка в брокколи работает мягко, она может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. В остальном брокколи имеет очень мало противопоказаний и много пользы. Главное – знать меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день».
4: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: 31 июля на календаре, и это потрясающий день для фанатов Гарри Поттера, которых у нас явно немало. Сегодня день рождения этого героя. Именно в этот день он родился по книге, как и его создательница, писательница Джон Роулинг. Так что сегодня отличный повод провести пятничный вечер в одной классной кофейне Минска, которая полностью создана в стилистике Гарри Поттера. Причем все десерты и даже напитки тематические и особенные на вкус. Не буду говорить название заведения, так как не могу делать бесплатную рекламу, но это место гуглится без проблем. Скажу только, что я там была и мне очень понравилось, хотя я даже не смотрела Гарри Поттера. Да, вот такое упущение. Вы слушаете Компас FM. Этот пятничный вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и давайте расскажу вам о дорогах, на которых вы сейчас можете застрять.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок нет, в Минске семибалльная уже загруженность, больше получаса. Постоите на МКАД от Дачной до Байкальской, также около 20 минут на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Еще одна 20 минут пробка на Партизанском проспекте от Кулешова до Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: На часах почти 5. Будем с радостью встречать этот жаркий пятничный вечер и заряжаться дофамином и витамином D. То, чего нам так не хватало все лето. И не забываем о любимой музыке, которая тоже поднимает нам настроение в любую погоду и в любое время года. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие музыкальные планы дальше. Появится дуэт «Не пара». До этого споет Survivor. А раньше всех услышим Чичерину. И все это после выпуска новостей.
0: Дорожный компас.
1: Но пока расскажу о дорожной обстановке. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве две пробки, обе на проспекте Мира, от Большой Машековской до Первомайской и от Крыленко до Ленинской. В Минске семибальная загруженность, больше получаса, пробка на МКАД от Франциско Скорины до Байкальской, больше 20 минут на Партизанском проспекте от Жилуновича до Ангарской, также больше 20 минут пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Красной.
0: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: тысяч марокканских нелегалов в испанский анклав Сеута за сутки. Глава МИД Финляндии поддержала инициативу, обращаясь к европейским странам. По мнению министра, испанская сторона не сумела защитить внешнюю границу Шенгенской зоны. В свою очередь, премьер-министр Испании назвал происходящее нападением, так как мигранты нарушили целостность страны. А еще канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвала власти обеих стран принять меры для завершения миграционного кризиса в Сеуте. Жители заводского района столицы предупреждают о возможном шуме, пишут Минск Новости. Так, с 1 по 3 августа на ТЭЦ-3 будут проводить работы по подготовке электростанции к отопительному сезону. Минскэнерго предупредили, что в дневное время возможен повышенный уровень шума. При этом тепло и электроснабжение потребителей будут осуществлять в штатном режиме. Курс начальной военной подготовки начинается у первокурсников военной академии в понедельник, рассказали Минобороны. Около 800 юношей и девушек уже получили обмундирование и поставлены на все виды довольствия. Ребята в течение месяца освоят строевую, огневую и тактическую подготовки, а еще изучат устав и основы военного права. И уже 1 сентября курсанты приступят к обучению по специальностям. И последние две миниатюрные фигурки птиц возрастом 40 тысяч лет нашли в Германии, пишет Белта. Артефакты обнаружили в нижних слоях, относящихся к ориньякской культуре. Они лежали примерно в 1,5 метрах друг от друга. Старинные вещицы вырезаны из бивня мамонта и примерно с ноготь большого пальца. Одна птица лежит на земле, будто высиживая яйца. По словам ученых, находки показывают, что представители раннего Homo sapiens могли создавать сложные детализированные изображения. Изображение животных.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве и Витебске будет до плюс 17, в Минске до 19 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве без осадков. В Витебске и Минске возможны кратковременные дожди, местами гроза. Температура в этих городах до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем задавать настроение этому пятничному вечеру под любимые хиты на Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и скоро к нам в эфире присоединятся Непара, Survivor, а раньше всех группа Любэ, и все это мы ждем после небольшой дорожной информации. Расскажу вам о пробках, если вдруг вы уже в дороге.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске 7-бальная загруженность. 40-минутная пробка на МКАД от Франциско Скорины до Байкальской. Также получасовая на Партизанском проспекте от Жилуновича до Ангарской. И 20 минут придется постоять на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

0: 17:28 на часах. Доброго пятничного вечера, жаркого и приятного, предвкушающего долгожданные выходные. И предлагаю наполнять его не только теплом, но и любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Я Дарья Ветрова, и самое время узнать, кого ждем в эфире дальше. И у нас появится Юлианна Караулова.
1: Легкие градусы, градусы.
0: До этого споет группа «Смоки». А раньше всех услышим Александра Маршалла.
2: До свидания, подруги, до свидания, друзья. Не вините в испуге, пока я не грозя.
0: Ждем его после автоновостей от Александра Тамковича. Но сначала от меня дорожные новости о пробках.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской, пробка на Челюскинцев от Романова до проспекта Шмидта и еще одна на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Минске семибальная загруженность, получасовая пробка на МКАД, да даже две получасовые от поселка Зацин до улицы Тимирязева и от проспекта Независимости до улицы Нестерова. Также 28 минут постоите на Партизанском проспекте от Долгобродской до Ангарской.
3: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об отзывной компании BMW и игрушках Pop-It для водителей Volkswagen. Это автоновости на Компас FM. BMW объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет почти 750 тысяч автомобилей по всему миру из-за потенциальной проблемы со стартером. Суть проблемы кроется в его реле. Деталь склонна к перегреву, что может вызвать короткое замыкание и спровоцировать пожар. Соответственно, риск возгорания возникает исключительно при запуске двигателя автомобиля. Под сервисную акцию попадают машины, сошедшие с конвейера с 31 июля 2020 года по 26 февраля 2026 года. В список затронутых моделей вошли 3, 4, 5, 6 и 7 серии, кроссоверы X3, X4, X5, X6, X7, а также Roadster Z4. Из общего количества машин, которым требуется замена узла, около 320 тысяч находятся в США. Владельцам бесплатно заменят стартер после того, как они получат письменное уведомление. Также можно проверить свой автомобиль самостоятельно у официальных дилеров по ВИН-номеру.
3: Автоновости.
4: Немецкий автоконцерн Volkswagen запатентовал рулевое колесо со встроенным съемным антистресс-модулем. Соответствующую заявку одобрило немецкое патентное ведомство DPMA. Идея инженеров заключается в интеграции популярных фиджет-игрушек и тактильных элементов прямо в конструкцию автомобиля. Специальная панель расположена на тыльной стороне руля. Водитель может перебирать элементы пальцами, не отвлекаясь от дороги. Модуль включает в себя комбинацию элементов с разным звуковым и тактильным откликом, пластины с кликающим звуком, вращающиеся ролики и упругие резиновые вставки, работающие по принципу Pop-It, а также зоны с различной степенью шероховатости поверхности. Конструкция сделана съемной. Владельцы смогут легко менять или обновлять антистресс-панель по своему вкусу. Разработчики рассчитывают на психологический эффект. Привычные монотонные движения пальцами помогают сбросить напряжение в сложных дорожных ситуациях и сохранить концентрацию. О точных сроках появления этой опции в серийных моделях Volkswagen пока не сообщает. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат

0: жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: вместе с Компас FM.
1: Have you ever seen the rain? Спрашивала только что группа Смоки, и это значит, ты когда-нибудь видел дождь? Мы уж точно видели много дождя этим летом, да и этой весной. Забыть о нем невозможно. Уверена, что жара снова скоро сменится дождями, так что сильно не расслабляемся. Наслаждаемся, пока есть возможность, загораем, купаемся и гуляем. И не забываем слушать любимую музыку на Компас FM. У нас только любимые исполнители и с нами всегда по пути. Меня зовут Дарья Ветрова, и впереди Юлианна Караулова, Rolling Stones, а раньше всех Владимир Кузьмин. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до Большой Чауской улицы, также на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске семибальная загруженность, получасовая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева, также около 20-минутная пробка на МКАД от Франциска Скорины до улицы Нестерова, и больше 20 минут проведете на Партизанском проспекте от Долгобродской до Ворвашени.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Почти 6 на часах. Продолжаем встречать прекрасный пятничный вечер. Пусть ваше сердце и настроение будет таким же горячим, как сегодняшняя погода. И вообще желаю вам приятных эмоций в завершении этой пятницы и на предстоящие выходные. Давайте-ка узнаем о ближайших музыкальных планах. На Компас FM скоро появится Нюша.
1: Пускай всегда, где ты, там я.
0: До этого споет Владимир Пресняков.
2: Я в облаках взлетал.
0: А раньше всех услышим Ума Турман. А сейчас узнаем о пробках.
3: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. А что касается Минска, шестибальная здесь загруженность. Больше получаса проведете на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева. Также около 20 минут. На Козловой проспекте Машерова от Платонова до Богдановича есть еще одна пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать, что же нового произошло в стране и в мире. Об этом расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет, что ты для нас подготовила?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о требовании президента и о том, сколько безработных сейчас в Германии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко потребовал углубить переработку.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Wind of Change, ветер перемен от группы Scorpions, только что был в нашем эфире. Сегодня, кстати, почти безветренно, но перемены никому из нас не помешают, чтобы внести новых красок в нашу жизнь, нового позитива и какое-то движение вперед, чтобы было. Ну а что насчет движения? 18:31 на часах, движемся дальше в ритме этой пятницы. С вами Компас FM, я Дарья Ветра. И давайте узнаем, кого ждем в эфире дальше. Появятся Артик и Асти.
2: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
1: До этого споет группа Роксет. А раньше всех услышим Константина Никольского. Его ждем после небольшой дорожной информации. Расскажу вам, где еще остались пробки.
0: Дорожный компас.
1: И, как показывают Яндекс.Карты, в Витебске довольно-таки плотное скопление на улице Генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. В Могилеве одна пробка тоже на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске пятибальная загруженность, чуть-чуть.

0: чуть свободнее стало. 20-минутная пробка на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова. Также больше 20 минут постоите. На Киселева от площади Победы до Богдановича есть еще затор. На Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Roxette только что звучала с композицией «Wish I Could Fly», и эта композиция стала самой ротируемой на европейских радиостанциях по итогам 99 года. А критики назвали трек оркестровой поп-балладой с тонкими элементами современной электроники. Такой современной, что даже в 2026 мы с удовольствием слушаем эту песню. Напомню, что с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Артик и Асти, группа Мьюз, а раньше всех ансамбль Изумруд и группа Чаев. Их услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске как-то внезапно собралась пробка на улице генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. В Могилеве пробка одна, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, а что касается Минска, пятибалльная загруженность. 20 минут придется провести на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова. Есть затор на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской, также на Червяковой и Долгиновском тракте. Скопление автомобилей от Каховской до Новаторской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 7. Доброго пятничного вечера. Продолжаем его под классную музыку. И, кстати, через полчаса у нас стартует дискотека 90-х, где звучат только любимые хиты того времени, под которые так и хочется танцевать и ностальгировать. Так что оставайтесь с нами на Компас FM. А вот кого услышим в ближайшее время. Нам споют Григорий Лепс и Стас Пьеха.
1: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: До этого появится группа Queen. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
2: Зачем топтать мою любовь?
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Теперь мы услышимся только в конце августа, потому что я ухожу в долгожданный отпуск, но оставлю с вами мою прекрасную коллегу, которая вместо меня будет наполнять ваш вечер позитивом. Желаю вам счастливого завершения пятницы и ярких, насыщенных выходных.
3: Поехали!
4: В Минске 7 вечера.

0: Сейчас узнаем о последних событиях. В студии появилась Ирина Журавлик. И, Ира, добрый вечер. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, насколько вырастут пособия у семей, воспитывающих детей. И о какой масштабной угрозе предупреждают экологи.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличатся завтра, пишет Белта. Теперь при рождении первенца единовременное пособие станет 5303 рубля 70 копеек, а при рождении второго и последующих детей 7425 рублей 18 копеек. Напомню, с 1 августа увеличивается и бюджет прожиточного минимума. От него зависит как пособие, так и социальная пенсия, а также многие другие выплаты. Завтра он уже будет 530 рублей 37 копеек. Крупнейший плавучий аквапарк в Беларуси откроют на Цнянском водохранилище до конца лета, пишут Минск Новости. Горожане уже заметили монтаж надувных гор.

0: Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.
1: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

эти выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.